0: И как...
1: Чтение Библии. Я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же, лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первая книга называется, первая книга называется «Евангелие». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4 и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же не читают по часу в день, это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут, за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка, как к простой книге, или как книги, которые все-таки мы относим к священным писаниям. Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
2: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке,

0: тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
1: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыкан грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе 4 он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе 5 он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце 5 главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена. Например, «центурион». Или когда он пишет «отец Руфова». «Отец Руф», его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам в 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, глав, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
0: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем воскрешение дочери Иаира, девочки 12 лет, Иисус сказал: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал: «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
0: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал: «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить».
1: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятны, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
0: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
1: Кто и такие сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает гостей. Сегодня мы бы сказали так, разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными, радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали, буря на море.
0: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «прос кефалио», «кафалион», оно переносится с частями «воз» и «плюс главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. Возглавие, то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой. Да? Он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
0: Многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем.
1: Вот это последнее выражение, соблазнялись о нем, в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова «соблазниться» заманчивым предложением. «Соблазниться» – поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой – не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
0: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. и, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
1: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал, иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Лишает смысла всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом Синедрионом, советом иудеев.
0: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: „Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты ли Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“».
1: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
2: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение. Велит за зло платить добром, есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами выяснили, как выразить свою безусловную любовь к ребенку. А что делать, если ребенок не идет на обмен взглядами, не хочет, чтобы к нему прикасались, и ему безразлично пристальное внимание? Многие мамы жалуются на то, что у них колючий ребенок. Как быть в этом случае? На этот вопрос нам поможет ответить книга «Как по-настоящему любить своего ребенка». Колючий ребенок – это всегда загадка для своих родителей. Когда родители пытаются проявить свою любовь, такой ребенок находит бесчисленное количество способов избежать этого. Многие родители, в конце концов, приходят к решению – пусть будет так, как хочет ребенок. Они делают заключение, что их ребенок не нуждается в их внимании, любви и нежности. И это будет грубой ошибкой. Даже крайне колючий ребенок нуждается во всем этом. Просто нужно помочь ему избавиться от чувства неловкости. Существует несколько периодов, в которые колючий ребенок способен принять нашу ласку и любовь. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и задача родителей – знать, когда их ребенок наиболее расположен к ласке и нежности. Итак, первый период. Это время, когда ребенок сталкивается с чем-нибудь смешным. Например, ребенок может смотреть телевизор и увидеть забавную передачу. В такой момент родители имеют возможность посмотреть ему в глаза, прикоснуться, комментируя попутно смешной сюжет. Родители должны действовать быстро, потому что сопротивление колючего ребенка ослабевает весьма ненадолго. Мы должны буквально совершить набег туда и обратно, иначе ребенок в будущем может воспротивиться подобной тактике.
3: Когда ступаешь по тонкому льду, все спасение в быстроте.
2: Второй период, когда ребенок восприимчив к ласке, это время, когда он завершил что-либо, чем справедливо может гордиться. Это должен быть не какой-нибудь пустяк. Завершение дела должно давать ребенку чувство удовлетворения. В такие моменты родители могут установить зрительные и физические контакты, одновременно похвалив ребенка. И опять мы должны быть начеку, чтобы не перестараться, не затягивая особенно этот момент, а только туда и обратно. Третий период может наступить в то время, когда ребенок физически нездоров или поранился. Его восприимчивость в это время в какой-то мере непредсказуема. Тогда надо действовать. Ребенок всегда сохранит в памяти эти особые моменты. Четвертый период может наступить, когда ребенок задет эмоционально. Это часто бывает после конфликтов со сверстниками, когда те проявляют несправедливость по отношению к нему. В такие моменты многие колючие дети бывают восприимчивы к проявлениям любви. Выбор пятого периода зависит от самого ребенка. Например, один ребенок может придавать большое значение совместным прогулкам, другой – времени, когда он ложится спать и родители читают ему книгу. В таком состоянии ребенок, естественно, будет более восприимчив к проявлениям любви. Главное, что должен почувствовать такой колючий ребенок, то, что мы его любим ни за что и несмотря ни на что. Любите ли вы меня или любите мои достоинства? Нечто вам нужное, вам приятное? А если завтра несчастье, и я все потеряю? А если завтра вам это не понадобится? Вот главный вопрос, на который ребенок постоянно ищет ответа. Колючий ребенок, он как кактус. Иголки острые, а внутри нежная, ранимая душа. Некоторые кактусы цветут такими цветами, с которыми не сравнятся даже многие благородные цветы. Дадим ли мы расцвести им?
3: Вода камень точит.
2: В отношениях с колючим ребенком очень многое решают буквально минуты, когда он может вдруг из колючего ежика превратиться в мягкого пушистого котенка. Просто нужно найти, нащупать этот момент. Все на свете дети индивидуальны. И каждое время от времени становится колючим, трудным, сложным. Наша задача – внушить, заставить почувствовать. Ты хорош, хороша уже тем, что живешь на свете. Такого, такой как ты, никогда не было, нет и не будет. Ты – чудо. Завтра, может быть, это откроет избранник или избранница. Но откроет ли? А сегодня, сейчас? Кто, если не мы, родители? Дорогие друзья, Бог в своей святой книге говорит нам: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Есть ли хоть капелька такой любви у нас по отношению к своим детям? Ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: В Евангелии от Луки есть такое повествование. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Вы представляете? Кто-кто, но почти соблазнился, почти разуверился. Кто? Иоанн, человек, названный, ну, самым великим пророком. Так сказал о нем Христос. Если Иоанн разуверился и стал сомневаться в истинности Христа, что говорить о нас? Мы легче можем усомниться, а Христос что говорит? «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Что значит «соблазниться»? Такое странное слово. Разувериться, потерять веру. Как можно потерять веру во Христа? Была одна забавная история, почти похожая на анекдот. Это было давно, в начале 90-х годов, в одном крупном городе была евангельская программа. Приехал евангелист, и, в общем-то, программа имела огромный успех. Зал был наполнен до отказа. Толпы людей шли. Мне выдалась честь 2 недели пребывать там, в том месте, и видеть, как все это происходило. И вот однажды во время одного выступления брата-проповедника уже все готовилось к очередной встрече с зрителями. Там был полный зрительный зал, уже людей было много, суета. И пришел какой-то странный человек за кулисы и стал разговаривать с братьями, с нашими братьями, которые помогали в организации программы. И вот, видя какой-то жаркий спор, спросили: «Брат, о чем ты разговариваешь с этим парнем?» Ну, парень сказал, что он Иисус Христос. Все переглянулись, да? Ну что же, жалко парня. Ну ладно, что же, всем стало понятно, если парень называет себя Иисусом Христом, кто же он может быть? Но кто-то из братьев предложил: «Давайте все-таки, ну, хотя бы помолимся, что ли, за него. Может быть, Бог знает, как ответить на нужду этого несчастного человека. Мы не знаем, но Бог-то наверняка знает». «Стой, брат», – сказал ему рядом стоящий другой брат. Говорит: «Подождите. Но он же душевно больной. Как мы можем молиться за душевно больного, у которого нет разума? Подожди, ты хочешь сказать, что Бог не всемогущий, не может помочь?» В общем, братья поспорили. По прошествии минут 3-4 я заметил, что братья спорят между собой, а подаль стоял Иисус Христос, смотрел на братьев, кивая головой и повторяя: «Вот вы какие!» Мимо пробегал брат-проповедник. Собственно говоря, тот человек, на встречу с которым собран был зрительный зал. «Брат, помоги!» – сказали все. «Что нам делать? Рассуди нас. Вот человек сказал, что он Иисус Христос, и что ему почтения не оказали должного. Что ты скажешь?» Брат пожал плечами и сказал: «Я не знаю, что сказать. Я не могу помочь этому человеку. Ему может помочь психиатр». Забавно, да? А ведь это правда. Дело все в том, почему я вспомнил эту историю. Да потому что в свое время Иисуса Христа хотели выставить таким. Ну как вы думаете, человек себя Богом называет? И однажды произошла удивительная история. Умер Лазарь. И Иисуса Христа звали. Нет, Иисус Христос 4 дня ждал специально, чтобы тело положили в гроб. И когда уже появился трупный запах, Христос пришел только на 4-й день. Почему он медлил? А потому что не должно быть сомнений. Он знал, зачем он пришел. Он повелел отвалить камень от гробницы и приказал: «Лазарь, выйди!» И вышел мертвый. Вышел мертвый! Кто хотел сказать, что Иисус неадекватен? Человек, ты или ты? Молчание. Извините, но не было такого, чтобы мертвый вышел. Или вы не верите в эту историю? Попробуйте усомниться после этого. Мне кажется, что никаких сомнений просто быть не может. Мы имеем у себя такое богатство Иисуса Христа, который является путем, ведущим к Царству Небесному. Да благословит вас Господь!
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда.

0: ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
1: А какую клятву Богу дал Авраам?
2: Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
0: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
1: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
3: Сколько же ему было лет?
0: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
3: А разве такое возможно?
5: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
3: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
3: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
1: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
5: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
3: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
2: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
1: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
2: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

лесу кто самый главный? А рядом тихо лев сидел и кротко улыбался, их всех друзьями называл и помирить старался. Вот на поляну муравей бегает с вестью грозной,

опять беда. Обрыв крутой, отвесный. Не бойтесь, я вам помогу.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого

0: Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгель.
5: Есть в русском языке такое выражение «перегнуть палку». Это означает гнуть, гнуть, гнуть, и в конце концов она сломается. Сломаться может даже сильный человек и впасть в особое состояние, которое называется уныние. Уныние от того, что стресс оказался слишком затяжным. Уныние от того, что проблемы оказались выше терпения, кажутся выше запаса прочности. В жизни Давида случился подобный момент. Его воины, в конце концов, устали. Сколько можно бегать по горам и пещерам? Его жены тоже устали. Им хочется устроить нормальный быт, нормальную кухню, а не эти полевые условия, пещеры и скитания. Подросли дети, которых нужно, наверное, отправить в школу. Давид чувствует ответственность за всех этих людей. И он ощущает давление в своей жизни, что проблемы не решаются уже годами. И он впадает в уныние. Раньше было по-другому с Давидом. Раньше, если приходили проблемы, Давид вопрошает у Господа. Вот это словосочетание очень часто связано с успешным Давидом. Приходит филистимлянин, Давид вопрошает у Господа, идти ли ему. Он ощущает слабость и неуверенность в своих воинских силах. Он вопрошает у Господа. Умирает Саул, он вопрошает у Господа. Филистимляне выходят воевать против него после коронации, собрав большое войско. Давид вопрошает у Господа. Человек по сердцу Божьему со своими проблемами всегда обращается к Господу. Когда страшно, когда враги, когда смерть, когда проблемы, вопрошать у Господа. Это защита, это возможность получить ответ от того, кто не дремлет, но заинтересован в тебе, хочет помочь тебе, дать свое руководство. Давид не говорит со своими советниками. Раньше он разговаривал. Он разговаривал с Самуилом, когда впервые на него излился гнев Саула. Он не разговаривает с Иоаннафаном, верным другом, который его поддерживает. Он не разговаривает с Авигей, своей умной супругой. Что же происходит с Давидом? Давайте откроем первую книгу Царств, 27 главу, 1 стих, и мы здесь читаем. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Давид советуется в этот раз с Давидом. Он советуется сам с собой. И насколько хорош совет Давида, посмотрите. Он говорит, я должен спрятаться на территории врага. Я должен уйти туда, где живут злейшие враги народа Божьего. До этого Давида поддерживали все. Он сам себе выносит такой приговор. Если бы он спросил, Иоаннафан ему говорит, ты будущий царь Израиля. Бог, когда его помазал, говорил, у тебя, Давид, будущее, ты царь Израиля. Авигея говорит, Давид, ты вождь Израиля. И даже Саул признает и говорит, что Давид, в конце концов, ты станешь царем Израиля. Но Давид, посоветовавшись сам с собой, говорит, нет, я в опасности, ничто мне не поможет, я нахожусь в беде, и я должен спрятаться на территории врага, и он идет на эту территорию. Стало ли ему легче на территории врага? Да, стало легче. Действительно, человеку становится легче, когда он свою боль, свое отчаяние прячет в алкоголе, в супружеской неверности, но легче становится ненадолго. И вот посмотрите на динамику жизни Давида после этого губительного решения. Давид в 5 стихе 27 главы признает себя и говорит, «Я раб языческого царя Анхуса, я твой раб». Дальше Давид после этого лжет царю, он падает ниже еще. Потом ложь свою он прикрывает кровью невинной. Может ли быть еще хуже? Может. Потому что после этого Давида зовут израильские князья воевать против своего народа, и он идет. А когда он приходит на войну, то князья говорят, так это ж предатель. Предавший однажды предаст еще раз. И изгоняют его оттуда с позором. Может быть еще хуже? Может. Потому что придя домой, он видит развалины, сожженную деревню и пустые дома, жены детей угнали. А воины его берут уже камни, чтобы побить его, потому что он руководитель, и он виноват. И вот в этот момент, когда казалось, хуже уже некуда, посоветовавшись сам с собой, Давид приходит в отчаянное положение, его жизнь разрушилась, он не нашел на тех территориях покоя, которые он искал, но когда жизнь достигла своей нижней точки падения, с Давидом, человеком по сердцу Божьему, происходит удивительно. Первая книга Царств, 30 глава, 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа». Давид укрепился надеждою на Господа в критический момент, когда все разрушено, когда он находится на пепелище, когда нет уже близких людей, которые бы защищали его, когда друзья подняли свои камни, он укрепляется надеждой на Господа. Дорогой друг, ты можешь в своем отчаянии сделать ошибку Давида. Советоваться с самим собой. И голоса боли, и отчаяния, и неуверенности дадут тебе очень плохие советы, которые разрушат твою жизнь. Не повторяй ошибок Давида. Обращайся к Господу, тому, кто единственный знает твое будущее и гарантировал тебе будущее с надеждой. Пусть Бог поможет всегда искать Божьего руководства в своей жизни.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас в мир вкусной, а главное – здоровой пищи. «Ищи болезнь на дне своей тарелки», – гласит древняя китайская пословица. И действительно, это так. Как часто мы приходим на кухню, чтобы поесть, а потом идем в больницу, чтобы лечиться от тех болезней, которые приобрели в том числе и неправильным питанием. А нельзя ли совместить приятное с полезным? Нельзя ли есть то, что будет лечить нас, а не калечить? Существуют ли такие продукты, которые оказывали бы на наш организм благотворное, почти медицинское влияние? Да, такие продукты существуют, и прежде всего это растительная пища. Растения защищают нас. Чем больше мы будем употреблять овощей и фруктов, тем легче наш организм справится с неблагоприятными факторами внутри и вне нас. Давно известно, что один из лучших способов употребления овощей – это салаты.
2: Салат с баклажанами. Нарезать овощи. Один болгарский перец, два помидора и одну луковицу. Два баклажана запечь в духовке в течение 15-20 минут. Готовые баклажаны очистить, нарезать и смешать с овощами. Добавить 3 зубчика чеснока, соль и базилик по вкусу. Заправить растительным маслом.
1: Баклажан – один из очень полезных овощей, хотя мы не так часто используем его в пищу. Дело в том, что он содержит вещества, способствующие усилению кроветворения. А значит, баклажаны хорошо употреблять всем, особенно тем, у кого невысокий уровень гемоглобина в крови. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Одной из самых проблемных церквей в Новом Завете была Коринфская церковь. Столько переживаний, тревог, сердечной боли, которые доставили христиане Коринфа апостолу Павлу, не приносила ему никакая другая церковь, судя по его посланиям. Какие проблемы были в этой церкви? Грехи блудодеяния, законничество, идоложертвенная пища, ереси и лжеучения, почитание лжеапостолов и отрицание авторитета истинных апостолов, склоки, тяжбы в мирских судах, распри, разделение, вражда, чего только не было в первоапостольской церкви города Коринф. Все эти проблемы мы видим в двух посланиях, направленных этой поместной общине. И одна из главных проблем церкви – расколы и разделение. Разрешению этой проблемы апостол посвятил четыре первых главы послания. И он умоляет братьев и сестер. Мы читаем в первой главе. «Умоляю, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Скажите, у вас есть те люди, кому вы доверяете? И еще вопрос. А можно ли доверять вам? Если да, то в какой степени? Очень тяжело жить без единомыслия и доверия друг другу. Причем единомыслие относится прежде всего к здравому библейскому учению и знанию Бога. А здесь крайне необходим здравый смысл и мудрость, как написано в притчах. Главное – мудрость. «Приобретай мудрость». «И всем имением твоим приобретай разум». Читаем 1 Коринфянам дальше. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос?» Мы видим, что в основе этих споров стоят личности, признанные лидеры, руководители церкви. Павел приводит здесь четверых – себя, Аполлоса, Кифу, то есть Петра, и Христа. Прихожане следовали за теми, кого или сами хорошо знали, или слышали отзывы от других. Таким образом, в общине обозначились четыре группы верующих. Одни создали партию Павла, другие – Аполлоса, третьи признавали только авторитет Петра, а четвертый – Христа. Как вы думаете, какая из этих группировок представляла истинных христиан? Те, кто говорил «я Христов»? Тогда у Павла возникает к ним вопрос – разве разделился Христос? Если вы называете себя Христовыми, почему же вы не уважаете других апостолов и принижаете их авторитет? Разве они не Христовы? Почему отстраняетесь от других верующих? Почему считаете их недостойными, клевещете на них, обзываете, притесняете, ведете себя с ними по-хамски? Откуда у вас столько злобы? Какие же вы Христовы? Вы слишком много на себя берете в своей независимости, потому что представляете какого-то другого лидера, а не Иисуса Христа. Вы поклоняетесь какому-то иному Богу, неведомому вам самим, потому что истинный Бог – распялся за вас. И вам также надлежит распять плоть со страстями и похотями, с обидами, самовозвышением и высокомерием. И не следует умничать и выдумывать, каков Бог. Вот как описано дальше в первой главе. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Слово Божие ясно представляет нам Христа, кроткого, деликатного, милосердного, человеколюбивого и многомилостивого, сохраняющего милость до тысячи родов, но не оставляющего без наказания ненавидящих его. Что же есть истинная мудрость? Читаем в первом послании к Коринфянам. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Читая эти строки, кажется, что никакой мудрости и не нужно иметь верующему. Ведь проповедь распятого Христа провозглашалась не в премудрости слова. Создается впечатление, что Павел противопоставляет мудрость благой вести, и проповедовать ее посылает совсем не мудрых людей. Как написано дальше. «Потому что не мудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие». Нужна ли здесь мудрость? Если открыть книгу притчи Соломоновых, то чуть не в каждом стихе можно столкнуться с тем, что для автора этой книги является главным – с прославлением мудрости. Библия говорит, что мудрость – это главное в жизни верующего человека. От недостатка ее мы страдаем, потому что попадаем в неприятные, тяжелые и даже опасные ситуации, когда наша вера трещит по швам. Мы сетуем: «Как же глупо я поступил, как опрометчиво, как недальновидно! Зачем я вложил в это предприятие столько денег? Или зачем я сказал такое грубое слово? Зачем обидел достойного человека? Или почему я промолчал в данной ситуации? Почему смолодушничал и не высказал свою позицию? Ведь от этого многие пострадали». Мудрость крайне нужна нам в наших жизненных ситуациях. Но о чем же тогда пишет апостол Павел в послании к Коринфянам? Что это за мудрость мудрецов и разум разумных, которые отвергает Бог? Ответ в следующих текстах послания к Коринфянам. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Богу можно приписывать все, что угодно. Эллины представляли своих богов с человеческими страстями и похотями. Они приписывали божествам все то, что делали сами, зачастую и мы, современные христиане, идя по пути древних греков, представляем Бога или добрым Дедушкой Морозом, или злобным Кощеем Бессмертным. Все это мы делаем, основываясь на собственном опыте и восприятии окружающего мира. Но таким образом мы никогда не познаем истинного характера Божьего. Вот прочитаем из послания к Коринфянам. «Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, и благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Вот в чем Божья премудрость. Христос, пришедший в мир. Христос, распятый за грехи мира. Никогда до этого в голову эллина не приходила сумасшедшая с его точки зрения мысль о том, что какой-нибудь Бог придет на землю умирать за человека. Да, бессмертные боги всегда плели интриги, враждовали, воевали между собой и даже пожирали друг друга. Но чтобы какой-нибудь Зевс или Аполлон спустились на грешную землю умирать мучительной смертью за грехи людей, это было просто безумием в понимании греко-язычника. Эта мысль никак не укладывалась в его голове. Читаем Коринфянам. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Это сказано о способных людях мира сего, к которые погрязли в безбожие и в оправдании зла. Есть умные люди, которые начинают изучать Библию через интернет сегодня, в подсрочных переводах. Да, это полезно для понимания Священного Писания. Но есть такие «мудрецы», в кавычках, которые свой разум и свою мудрость ставят настолько высоко, что, находя некоторые неточности или ошибки синодального перевода, начинают относиться к нему пренебрежительно. «Ха, он переведен в септуагинты, а там сплошь ошибки или фальсификации текста». Вы что-нибудь слышали о септуагинте? Это древний перевод Ветхого Завета на греческий язык, сделанный примерно в II-III веках до Рождества Христа. И сегодня существует такая точка зрения. Синодальный перевод, тот, что я держу сейчас в руках, основан на септуагинте, который изобилует неточностями. Поэтому нужно заменить синодальную Библию новым российским библейским обществом переводом, который сделан напрямую из еврейского текста. Ну что на это можно сказать? Синодальный перевод, конечно, лишь только учитывал септуагинту, но основу его составляет масоретский текст Ветхого Завета на древнееврейском языке. Кстати, по признанию Михаила Селезнева, под редакцией которого сделан новый перевод российского библейского общества на современный русский язык, переводчики использовали септуагинту чаще, чем она использовалась в синодальном переводе, в котором, цитата, «правка по греческому тексту весьма незначительна», цитата Михаила Селезнева. Но наиболее веским аргументом в пользу септуагинты служит то, что ее достаточно часто цитировали авторы Нового Завета. Вот, к примеру, текст, на котором мы с вами остановились, 19-й. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Он взят из книги пророка Исаии, 29 главы, переведенный на греческий язык, то есть из септуагинты. Давайте посмотрим еще тексты данного послания апостола Павла. 2 глава, 16 стих. «Кто познал ум Господень?» Это цитата из Исаии 40 главы, также взятая из септуагинты. 1 Коринфянам 10 глава, 20 стих. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Здесь цитата Второзакония 32, тоже септуагинта. Коринфянам 15, 55. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Знаменитое выражение пророка Осии, 13 главы, которое у нас у многих на слуху, Павел записал, используя тот самый перевод 70. Можно привести массу примеров подобного рода. Из послания Петра, послания Якова. Книга «Деяния» имеет более 10 таких цитат. Септуагинту цитировали евангелисты, и что более важно, ее цитировал сам Господь. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Что же после этого можно сказать о септуагинте? Что нам нужно относиться к ней более благоговейно, чем мы делали до сего дня. Мудрость проявляется в том, что мы будем использовать и этот перевод для нашего назидания и познания Христа. Нужна ли нам мудрость? Еще как! Чтобы понять слово о кресте и поверить, что только Иисус является нашим Спасителем, нужна особая мудрость, сходящая свыше. Мудрость, обладающая силой сокрушать сердца, приводить к покаянию и обретать смысл жизни. Мудрость, чтобы обрести спасительную веру, живую, действующую любовью. Мудрость, чтобы отвергнуть все измышления, философию и учения человеческие, основанные на вымыслах и фантазиях так называемых «мудрых мира сего». Нам нужна мудрость неземная, чтобы принести мирный плод праведности, то есть полезную для окружающих жизнь. И если мы не станем мудрыми в Христе людьми, все напрасно. «Дни жизни нам даны для трудов святых», поется в христианском гимне. Эти дни даны нам для подготовки нашего характера, а также ума для развлечения истины и заблуждения. Чтобы различать истину от заблуждения, одного характера недостаточно. Нам нужна еще и мудрость, сходящая свыше, чтобы не впасть в ересь и умствования человеческие. Посмотрите, что проповедовал Павел и что должна проповедовать Церковь сегодня. 1 Коринфянам, 1 глава. «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же признанных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость. Христос, которого человек принимает личным спасителем и Господом, Христос, которому мы вверяем свою жизнь и судьбу, Христос, по чьим заповедям мы стремимся жить, это и есть та сила, та премудрость, о которой пишет апостол. Не знамения, чудеса, которых ищут мудрые иудеи, не сверхзаумная философия, которую ищут мудрые эллины, но покаяние, смирение пред Богом и воскресение нового человека во Христе. Вот в чем и Божья сила, и Божья премудрость. Мудрость Божия имеет силу преобразовывать людей как внутренне, так и внешне, потому что дает надежду на вечную жизнь. А что для человека может быть мудрее, чем стремление жить вечно? Земная мудрость пытается объяснить целесообразность смерти, даже пытается воспевать ее. Поэтому человек не амбициозный, не стремящийся делать карьеру, но стремящийся к вечной жизни и ищущий Царство Божьего, гораздо более значим для Создателя жизни. 1 Коринфянам, мы читаем снова 1 главу. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. И все это сделал Христос для того, чтобы была явлена слава Божья, чтобы характер Бога Отца был понят, одобрен, принят и возвеличен, прославлен во веки веков. Итак, нужна ли нам мудрость? Несомненно. Потому что мудрость соединяет единоверцев и единомышленников. Никогда церковь не пойдет вперед в своем духовном развитии, если не преодолеет расколы и разделения». В первой главе опять же Павел говорит: «Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Аполлос, увидев, что церковь делится на группировки, одна из которых решила избрать лидером его самого, срочно покинул Коринф. Апостол Павел просил его вернуться, но он категорически отказался. И как написала Елена Уайт в книге «Деяния апостолов», «не появлялся в Коринфе, пока тамошняя церковь спустя длительное время не достигла более высокого уровня». Что касается тех, кто говорил, что он Христов, она пишет: «В одни апостолов находились заблудшие души, заявляющие о своей вере во Христа и вместе с тем не желавшие почитать его посланцев. Они заявляли, что не хотят следовать за их учителем, обыкновенным человеком. Ибо Христос сам учит их непосредственно, без помощи служителей Евангелия. Тем самым они проявляли своеволие, подвергая себя серьезной опасности впасть в заблуждение. Подобные суждения были следствием предвзятости, отсутствия великодушия, щедрости, нежной любви, и это говорило о том, что в их сердцах нет места Христу. Такой дух разделения мог причинить немало зла христианской церкви, и Господь побудил Павла написать слова серьезного предостережения. Тех, кто говорил: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов», апостол спрашивал: «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» «Никто не хвались человеками», — умолял он, — «ибо все ваше». Все ваше, все наше во Христе Иисусе, распятом за нас. Все наши распри и ссоры от недостатка мудрости принять его святой характер. Давайте же станем серьезными исследователями Библии, вдумчивыми, рассудительными и непредвзятыми. И давайте оставим все наши плотские суждения о наших наставниках, друзьях, которые самоотверженно трудятся для вас и пекутся о вашем здравом понимании Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: На рубеже 17 и 18 веков астрономия мало знала о природе звезд, о расстояниях между ними. А об их распределении в пространстве вообще еще ничего не было известно. Первые попытки глубже проникнуть в тайну строения звездной вселенной при помощи величайших для своего времени телескопов связаны с именем астронома Гершеля.
0: Фридрих Вильгельм Гершель родился 15 ноября 1738 года в Ганновере в семье военного музыканта. Протестанты Гершеля были выходцами из Моравии, которую покинули, вероятно, из религиозных соображений. Вся семья отличалась своими интеллектуальными наклонностями.
2: Биографическая записка, дневник и письма Вильгельма, воспоминания его младшей сестры Каролины показывают тот воистину титанический труд и увлеченность, создавший выдающегося наблюдателя и исследователя. Он получил обширное, но не систематическое образование.
0: Занятия по математике, астрономии, философии выявили его способности к точным наукам. Но, кроме этого, Вильгельм обладал большим музыкальным талантом и в 14 лет вступил музыкантом в полковой оркестр.
2: В 1757 году, после 4 лет военной службы, он уехал в Англию. Не имея ни гроша в кармане, Вильгельм, переименованный в Англии Вильяма, занялся в Лондоне перепиской нот. Позднее он переселился в Бат, где скоро достиг большой известности как исполнитель, дирижер и музыкальный педагог.
0: Но такая жизнь не могла его полностью удовлетворить. Интерес Гершеля к естествознанию и философии и постоянное самостоятельное образование привели его к увлечению астрономией. Как жаль, что музыка не в сотню раз труднее науки. «Я люблю деятельность, и мне необходимы занятия», – писал позже он брату.
2: В 1773 году Гершель приобрел ряд трудов по оптике и астрономии. А трудолюбие и энтузиазм Гершеля совместно с сестрой Каролиной и братом Александром дали превосходные результаты. Зеркала, изготовленные Гершелем из сплава меди и олова, были прекрасного качества и давали совершенно круглое изображение звезд.
0: Известный американский астроном Уитни пишет, что с 1773 по 1782 годы все Гершели были заняты тем, что превращались из профессиональных музыкантов в профессиональных астрономов.
2: В 1775 году Гершель начал свой первый обзор неба и открыл планету, которая располагалась за Сатурном. Позднее ее назвали Ураном. Она отстояла от Солнца почти на 3 миллиарда километров и превышала объем Земли более чем в 60 раз. Впервые в истории науки была обнаружена новая планета, так как известные ранее 5 планет испокон веков наблюдались на небе.
0: Открытие Урана раздвинуло границы Солнечной системы более чем в 2 раза и принесло славу ее первооткрывателю. При помощи новейшего, созданного им телескопа, Гершель открыл 2 спутника Урана и 2 спутника Сатурна. Таким образом, с именем Гершеля связано открытие сразу нескольких небесных тел в Солнечной системе.
2: Но не в этом главное значение его замечательной деятельности. Гершель проделал огромную работу, открывая и изучая новые туманности. Он использовал для этого всю увеличивающуюся силу своих телескопов.
0: Достаточно сказать, что составленные им на основе его наблюдений каталоги, первый из которых появился в 1786 году, насчитывают около 2500 туманностей. Однако Гершель не просто отыскивал туманности, но и раскрывал их природу.
2: Гершель сочетал в себе черты настоящего ученого и прекрасного человека. Он был искуснейшим наблюдателем, энергичным исследователем, глубоким и целеустремленным мыслителем. В самом зените своей славы он оставался обаятельным, добрым и простым человеком, что свойственно глубоким и благородным натурам.
0: Гершель был верующим человеком. Он всегда говорил, чем больше раздвигается область науки, тем больше является доказательств существования вечного творческого и всемогущего разума. Для него наука являлась лишь подтверждением Божьего сотворения мира.
2: Поэтому ни для кого не было удивлением его слова, что астрономы-атеисты должно быть сумасшедшие. Этими словами он выражал свое удивление тому, как ученый, занимающийся астрономией, непосредственно наблюдающий совершенный порядок, царящий во Вселенной, может не верить в Бога.
0: В 1788 году Гершель женился на англичанке Мэри Питт. Их сын Джон, родившийся в Слоу, в 1792 году уже в детстве обнаружил замечательные способности. Он стал одним из наиболее известных английских астрономов и физиков XIX века. Его популярная книга «Очерки астрономии» была переведена на русский язык и сыграла большую роль в распространении астрономических знаний в России.
2: Однако все достижения в астрономии Гершель совершает, по его словам, благодаря Божьей поддержке. Он говорил:
0: «Все научные открытия допущены Богом, вероятно, с одной целью, а именно, чтобы подтвердить то божественное откровение, которое дано людям в Библии».
2: Умер Вильям Гершель 25 августа 1822 года и был похоронен в маленькой церкви близ Виндзора.
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас споет Людмила Мишарова.

что важнее? Действительно непростой вопрос, поскольку есть верующие люди, которые считают, что не нужно заботиться нисколько о теле, о здоровье физическом. Главное – это духовные упражнения. И в какой-то степени они ссылаются на апостола Павла, который говорит в одном из своих писем к Тимофею, что физические упражнения мало полезны. Упражняйтесь духовно, да, или именно упражняйтесь в благочестии. Но есть другая группа верующих людей, которые уж очень сильно и даже ревностно заботятся о физическом своем теле, настолько думают о питании, об упражнениях и так далее, что для них Христос, Бог, потерял свое главное значение. Он ушел на второстепенный план и где-то потерялся вот в этом стремлении за физическом здоровье. Как вы понимаете, здесь есть две крайности. Первая крайность – это чрезмерная забота о физическом здоровье. Наверное, таким бы людям апостол Павел сказал, что попечение о плоти не превращайте в похоти. С другой стороны, крайность, когда мы действительно вообще полностью исключаем из своей жизни заботу о нашем теле и думаем только о духовных вещах, а Бог обо всем позаботится. Думаю, что и то, и другое, то есть заботы о физическом здоровье и о духовном здоровье, они важны. Важен баланс, важна гармония и именно цельный подход вообще к самому себе. Почему? Когда апостол Павел говорит о физических упражнениях, он говорит именно о физических упражнениях. Он не говорит о заботе о своем здоровье, о теле. Он говорит именно о том, что есть спортсмены, которому это уделяет очень много времени и внимания. Но когда Павел показывает ценность, и очень важную ценность для Тимофея, о том, что нужно именно верующим людям и благочестие, он как раз сравнивает жизнь в благочестии с упражнениями из известного апостола Павла «Олимпиад». И он говорит о том, что просто так же, как люди, спортсмены, они вкладывают много усилий на то, чтобы достигнуть своего результата и получить какую-то награду, да, также и в христианской жизни верующий человек должен достаточно внимания уделять благочестивым вещам, духовным вопросам, духовному здоровью. Павел не отказывается от физического мира, да, от важности этого. Просто он показывает то, на что действительно очень важно сделать акцент. Но когда мы говорим о физическом нашем здоровье, и если мы хотим, чтобы мы действительно были здоровыми, чувствовали себя лучше, а, соответственно, и наше тело помогало бы нам и в молитве, потому что если мы болеем, если мы абсолютно не думаем о своем здоровье, а и чувствуем себя в таком состоянии, что мы, все наше тело разваливается, как мы будем молиться, как мы будем читать Священное Писание, как мы вообще исполним какое-либо служение в церкви и будем помогать людям, и как мы вообще будем радостными людьми, если мы только делаем, что охаем, ахаем и переживаем, что мы себя плохо чувствуем постоянно. Поэтому здесь должен быть именно баланс. Мы достаточно внимания уделяем нашему физическому здоровью, и мы также достаточно уделяем внимание и духовному нашему здоровью. И делаем это гармонично в отношениях с Богом, с тем, чтобы мы как личность, а именно человек состоит из тела, души и духа, да, чтобы мы вот в этой гармонии могли предстать перед Богом как цельные личности, неповрежденные и имеющие достаточно сбалансированное и эмоциональное здоровье, и духовное, и физическое в том числе здоровье.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028.

0: Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Может ли наркоман стать другим человеком? Или все-таки Горбатого исправит только могила? Наверняка каждый задавал себе подобные вопросы. Очень часто можно услышать мнение о том, что люди не меняются. Они лишь временно играют нужную роль ради своих интересов. Мне всегда хочется быть позитивным человеком. Но трудно надеяться на лучшее, когда даже мой хороший друг, мой наставник, мнение которого я очень уважаю, утверждает, что люди не меняются. Когда я ехал снимать эту передачу, в Москве я встретил известного в нашем городе психиатра. И мы разговорились, кто где работает. Когда я сказал, что я психолог реабилитационного центра, он сказал: «О, этим людям уже никак помочь нельзя, этих людей уже не исправишь». Действительно, с одной стороны, закон энтропии гласит, что все в этой жизни стремится к хаосу. Беспорядок увеличивается, энтропия со временем только растет. Все вещи со временем становятся все более и более беспорядочными. По сути, закон энтропии говорит нам, что если мы и можем измениться, то только в худшую сторону. Но есть и другое мнение. В нашем мире существует закон жизни. Закон жизни гласит, что все в этом мире либо растет, либо убирает. Но если ты живой, ты постоянно растешь. Например, если елка не растет или не обновляется, значит, она погибла. Но если ель растет, значит, она живет. Если человек не растет как личность, то со временем он начинает деградировать и умирает. Сначала духовной смертью, а потом и физической. Очень важно понимать это. Если ты не растешь, если ты не развиваешься, ты умираешь. Но если ты живешь, ты постоянно растешь. Растешь умственно, духовно, морально и физически. Весь мир делится сегодня на два огромных лагеря. Лагерь оптимистов и лагерь скептиков. Существует два противоположных мнения. Одни говорят, что люди меняются, другие утверждают, что люди никогда не меняются. В молодости мы верим, что каждый человек – творец своего счастья, а в старости – многие думают, что судьба управляет нами. Кто же прав? На этот вопрос можно посмотреть философски. Если человек меняется в худшую сторону, то почему он не может измениться и в лучшую сторону? Так все-таки меняются люди или не меняются? Можно ли в этой жизни что-то исправить? Может ли наркоман измениться и стать трезвым, здоровым человеком? Может ли алкоголик стать трезвенником? Две новости у меня сегодня для вас. Одна плохая, а вторая хорошая. Плохая новость в том, что действительно человек не меняется. Когнитивные схемы или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Если вы в своей жизни однажды сформировали эту схему, эта когнитивная карта будет жить в вашей голове всю оставшуюся жизнь. Представьте, что вы живете в Нижнем Новгороде. Представили? У вас есть карта этого города. Со временем вы начинаете хорошо ориентироваться по этой карте. Знаете наизусть многие улицы, мосты, перекрестки. Но что будет, если с картой Нижнего Новгорода вы приедете в Москву? И, например, по этой карте попробуйте найти библиотеку имени Ленина. Надо понимать, что наркоман навсегда останется наркоманом, даже если перестал употреблять наркотики. Алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если ведет трезвый образ жизни. Почему так? Зависимый человек устроен таким образом, что при попадании в его организм любых, я подчеркиваю, любых химических веществ, которые изменяют его сознание, автоматически запускается процесс, называемый у зависимых срывом. Итак, когнитивные карты или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Они остаются с нами всю нашу жизнь. А теперь о хорошей новости. С одной стороны, человек не может измениться. Когнитивная схема или нейронная карта внутри головного мозга не поддается перестройке. Но мы можем создать новую когнитивную схему. Мы можем создать новую нейронную карту. То есть, приехав в Москву, я могу купить карту этого города и затем спокойно направиться к библиотеке имени Ленина. Представьте, что у нас внутри головы много разных старых плохих дорожек, которые мы не можем изменить. Но мы можем проложить новые дорожки. Мы можем приобрести новую карту. И чем чаще мы будем пользоваться новыми дорожками, тем проще нам по ним будет ходить. Это как колея от колес машины. Каждый раз, проезжая по новой колее, вы углубляете ее больше и больше, и уже становится сложно свернуть налево. Новая когнитивная схема – это новые дорожки в нашей голове. И если новую схему хорошенько закрепить, она будет работать на нас. Как я уже говорил, на закрепление новой схемы может уйти несколько лет, но оно этого стоит. Просто надо быть осторожным. Старая схема может прорваться в минуты одиночества, усталости, слабости, голода или злости. Дорогие друзья, у каждого из нас есть надежда. Каждый из нас может измениться. Каждый из нас может стать лучше. Головной мозг формируется и поддается коррекции. Я совершенно убежден, что человек может и должен меняться. Иначе быть не может. Иначе не было бы тысячи людей на пути выздоровления от наркомании, алкоголя и других химических и нехимических зависимостей. Да, это нелегко. Но процесс выздоровления настолько увлекателен, что с легкостью покрывает все трудности реабилитационной жизни. Родственникам зависимых людей хочется напомнить об одной чудовищной ошибке под названием «я его воспитаю». Вы не можете изменить, переделать или воспитать другого взрослого человека. Человек не может измениться по приказу или по принуждению. Все, что вы можете изменить, это изменить свое отношение к зависимому и начать меняться самому. Если вашему ребенку уже 18 лет, а может быть 25 или даже 45, вы его не измените. Начните меняться сами. У Льва Выгодского описана прекрасная мысль о верном пути развития ребенка. Он пишет: «В обучении надо ориентироваться не на то, какой он есть сейчас, а на то, каким он может стать через день, через неделю, через месяц». Именно поэтому я смотрю на ребят, с которыми я занимаюсь, не как на наркоманов, не как на алкоголиков. Я смотрю на них как на выздоравливающих, как на ребят, у которых очень большой потенциал для трезвой жизни. Хочу пожелать сегодня родителям, родственникам, друзьям зависимых ориентироваться на то, каким может быть зависимый, ставший на путь освобождения от зависимости через день, через неделю, через месяц, через год. Есть прекрасная метафора про хлеб. После того, как хлеб замесили, состав уже не меняется, но меняется его качество. Она может подняться, созреть, затем мы можем поставить в печь и его спечь, и хлеб будет вкусным, красивым и приносить радость и сытость, но он также может прокиснуть, протухнуть и быть выкинутым в мусор. Друзья, в то, что замешано в нас, оно не меняется. Но от нас зависит, как это тесто внутри нас себя проявит. Однажды в интернете мне попалась история одного человека по имени Фред Демара. Он также известен как The Great Imposter – Великий Самозванец. Почему его так прозвали? Да за кого он только себя не выдавал? Выдавал себя за монаха, директора тюрьмы, судового хирурга, детского педагога, инженера, заместителя шерифа, практикующего психолога, адвоката, редактора, учителя, ученого. Но самое интересное, что он делал это не ради денег. Все, что ему нужно было, это одобрение и уважение окружающих его людей. В 16 лет Демара сбежал из дома и несколько лет жил с монахами. А в 41 году записался в армию. Потом он попросился на флот, где пытался выдавать себя за офицера. Когда это не получилось, он инсценировал свое самоубийство, подделал документы и стал Робертом Френча, практикующим психологом. Преподавал психологию в университетах Пенсильвании и Вашингтона. Каким-то образом его нашли агенты ФБР, и Демара получил тюремный срок за дезертирство. Через 18 месяцев после освобождения он снова купил поддельные документы и стал изучать право, а затем опять ушел жить к монахам. Вместе с монахами он организовывает колледж. В монастыре он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой. Присвоив себе его имя, Демара начал выдавать себя за судового хирурга. Однажды на его эсминец доставили 16 солдат с тяжелыми ранениями, которым нужна была срочная операция. Демара самостоятельно сделал все операции, и при этом у него не умер никто из солдат. О нем писали дифирамбы все газеты, но обман случайно был раскрыт, и капитан долго-долго не мог поверить, что хирург с его корабля ничего общего с медициной не имел. Затем Демара работал заместителем начальника тюрьмы, где он создал свою программу психологической коррекции преступников и достаточно сильно преуспел в этом деле. К чему я привел этот пример? Дело в том, что каждый из нас может быть кем угодно в этой жизни. Вы можете превратиться из прекрасного человека в урода. И наоборот, будучи уродом, стать прекрасным человеком. Наибольшее счастье в моей работе – это видеть, как меняются ребята, как меняются их мысли, их глаза, их настроение. Я глубоко убежден в том, что люди меняются, что каждый из нас может измениться, каждый из нас может стать другим человеком. Если вы желаете изменить свою жизнь, стать свободным от зависимости, напишите мне прямо сейчас. Не откладывайте. Второго шанса у вас может не быть. В заключение спросите себя, меняюсь ли я в своей жизни? Как я провожу время? Смотрю телевизор или читаю? Занимаюсь спортом или постоянно учусь? Расту ли я в профессиональной сфере? Расту ли я духовно, нравственно, эмоционально, физически? И помните, из любой ситуации есть выход. Главное – найти верный.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Служки сии вопрошали его с суровой насмешкой: «Кто ты? Уж не Христос ли?» Им же ответствовал речью он, никак не скрываясь и не отпираясь, глашатай: «Нет, не владыка Христос я». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Свое предпоследнее стихотворение Сергей Есенин начинает с вопросов. 30-летний поэт спрашивает себя: «Кто я? Что я?» Когда-то он был простым парнем из глубинки, из рязанской деревни. Его увлечение поэзией привело его в Петербург. Здесь он и стал известным советским поэтом. Он жил в северной столице, но черпал вдохновение, думая о своем крае, где прошли его детство и юность. Вообще все его стихи — это зарисовки ищущей души, отражение совершенства и красоты в русской природе, поиск подлинной глубокой любви в человеческих отношениях. Но предпоследнее стихотворение — это взгляд в зеркало времени. Это попытка узнать себя, увидеть свое настоящее лицо и определить свое истинное место в жизни. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле». Как-то с подобным вопросом обратились очень известные и глубоко уважаемые люди к необычному и странному человеку. Он жил намного раньше Сергея Есенина, причем жил в совершенно другое время и в другой культуре. Он не был поэтом, однако и в его жизни пришел момент, когда и ему пришлось ответить на вопрос: «Кто ты?»
3: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». И это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: В жизни Есенина было все – слава, признание, деньги, женщины. Но все это он считал мглой, в которой он утратил цвет своих глаз, отражавших синеву небес. И последнее слово «кстати» довольно красноречиво выразило смысл всей его жизни. Иоанн Креститель не был мечтателем. Он не утратил цвет своих глаз во мгле. Он не жил словно кстати. Он был другим. Он был пророком. Он был голосом, возвещавшим слово. И его глаза светились, излучая силу божественного призвания. Он знал, что должен подготовить путь идущему за ним, подготовить путь тому, за кем последуют тысячи, миллионы. Пойдут стоячие, лежащие, сидящие. Они все станут идущими. Вопрос «Кто ты?» был задан Иоанну Крестителю тогда, когда ученые мужи пытались понять, что же происходит в пустыне. Сергей Есенин задал его себе в конце жизни, когда ощутил ее пустоту и бессмысленность. Две разные эпохи, совершенно два разных человека, а вопрос один и тот же. Может быть, это не случайно?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Пауль.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Спасибо, что вы заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас в студии Аркадий, Оксана, я Сергей и Влад. Сегодня мы говорим о честности. Просто так коротко. Честность, что это такое, что значит быть честными вообще? И вообще, первый вопрос. Вы честные люди? Влад, скажите честно, Аркаша, Оксана и я скажу.
3: А кому?
2: Может быть.
3: К чему?
2: А сейчас да. Да вообще, в общем. Можете назвать себя честными людьми?
3: Стараемся быть честными. Я стараюсь быть честным, если про себя.
4: Да, то же самое про себя.
2: И давайте все так скажем. Я тоже стараюсь.
5: Все стараются. Если бы люди не старались, было бы странно.
4: Ну, мне кажется, кто-то не старается.
2: Знаешь, чтобы сегодня, например, в бизнесе преуспеть, то честность — это вообще то, чего как бы нужно отбросить сразу,
3: нужно
2: забыть про этого. Да, нужно избегать этого нехорошего слова «честность».
3: Потому что из-за честности,
4: мне кажется,
3: как мне говорил один знакомый предприниматель, если мы честные, мы бедные.
4: Мне кажется, антоним словом «честность» — это... продажник. Уж простите, продажники вы такие.
2: Вы нечестные. Ты думаешь, это их за дело? Я говорю, мне кажется, они выбрали.
4: Они социализированы.
2: Ну, давайте не про них, а про нас. Вот. А такая ситуация, самая банальная. Вот ваш друг, девушка, например, купила какое-нибудь платье. Уже купила. Все. И вы видите, вы ее увидели, она такая: смотри, какое платье классное купила. И ты видишь, да, ты молодец, но оно так и не идет, или оно так ее полно.
3: Плохого цвета.
4: Определим, кто? Она кто?
2: Она твой друг.
5: Ага. Друг. Она девушка.
2: Она девушка, во-первых.
3: А, ранимая.
4: Девушка кому?
2: Да, да, знакомая, друг.
4: Просто знакомая.
2: Там ничего больше, допустим, хотя бы на таком уровне. Вот что ты скажешь, Влад, о ее платье?
4: Слушай, если она мне друг, ей, скорее всего, я... покажу какую-нибудь нейтральную эмоцию и просто скажу, где хорошо, где плохо.
3: Просто отвернешься и скажешь, да, хорошо, хорошо.
4: А платье не идет ей.
2: Да, платье, ну, вообще... ну,
3: ужасно.
4: В первую очередь, я думаю, надо сказать какие-то положительные стороны, все-таки найти их, они есть, скорее всего. Ну, а потом...
5: Зато дешево.
2: Да, я купила в фикс-прайсе, 35, как тебе нравится?
4: Ну, ты, если девушка говорит про платье из фикс-прайса, я думаю, как бы говорить о других вещах вообще уже.
2: Да ладно, это шутка была. Ну, вот дорогое платье, она хорошо за него заплатила. Ну вот, и сейчас вот идти в этом платье уже куда-нибудь там. Серьезно?
4: Если
3: И ты еще пойдешь с ней.
2: А, вот это вот мне
4: интересно.
5: Это такой случай есть один. Когда две подруги пришли в магазин, одна покупает платье, а вторая говорит: ну как тебе? Она говорит: знаешь, замечательно, потрясающе, так сидит, и прям, и вот ты такая худенькая, и цвет тебе так идет. Она такая: понятно, это я не беру. И вешает обратно, потому что обычно как... подруги.
4: То есть это бывает у вас так, да?
5: Ну, подруг. У меня так не бывает, но, видимо, в этот случай, раз его обыгрывают, то это существует.
4: Это очень грустно.
2: Ну, на самом деле, как бы, я тоже знаю, что такое вообще есть.
4: Мне кажется, среди парней солидарность какая-то. Ну.
2: Да, среди нас у нас как-то...
3: Нет, как бы вы поступили? Вот мы разбираем ситуацию. Как бы вы сами поступили в эту ситуацию?
4: Нет, смотри, последний, Аркаш, ты сказал то, что ей прямо сейчас надо идти, да? Или кто сказал?
3: Ну, да.
4: Прямо сейчас надо идти?
2: Да, прямо сейчас надо идти.
3: Все, времени нету.
4: Здесь другая сторона. Тут ты можешь настолько ее убедить, что все хорошо, что она себя будет реально презентовать тебе очень хорошо, и никто даже другие не заметит.
2: На платье никто не посмотрит.
4: Да, то есть как бы тут...
3: Она сделает кричащий макияж. Нет, ну я бы, например, сказал бы, наверняка сказал бы, что мне... подчеркнул, что мне, может быть, не совсем нравится.
4: Да, и мне кажется...
3: Потому что если ей оно правда нравится, наверняка она и будет чувствовать по-другому. И обижать ее выбор и чувство, я думаю, не стоит.
4: Мне кажется, каждая девушка более-менее сама, она знает, сам ли идет она или нет. Ей просто нужно иногда убедиться, то есть да или нет. Вот. И если она видит то, что, ну, скажем, друг ее говорит то, что типа да-да, идет, естественно, как бы обратная ситуация будет. Вот. Поэтому давайте, вот, может быть, другую ситуацию разберем, не именно...
2: Ну, вообще, давай тогда возьмем общую ситуацию. Например, твой друг вообще, неважно, девушка или парень, в какой-то ситуации не прав. А сейчас как бы он стоит против... У меня была такая в жизни ситуация, когда у меня брат даже... ну, как я считал, что он был неправ, но такая, значит, ситуация сложилась, что я должен за него заступиться в какой-то среде. Вот, потому что он спорит там не со мной, а с какими-то другими людьми. И я как брат должен как бы за него заступиться. Но Что я скажу людям? Я скажу, что ты не прав при всех, и я там пойду на сторону других людей, хотя здесь, как бы, может быть, явно видно, что он не прав, допустим. Вот что вы сделали бы в такой ситуации?
5: Я обычно в такой ситуации просто, ну, как бы, у меня тоже есть подобный случай. Я беру, например, человека так, чуть-чуть это в сторону, отвожу и говорю, что так и так. Ну, ты посмотри, там, сама или сам, что делаешь, например. И просто доходит, в лучшем случае, доходит, и все как-то выстраивается. Ну, конечно, однозначно при всех, я думаю, что это не стоит говорить, потому что...
3: Ну, чтобы, опять же, не обидеть.
5: Унизишь, обидишь, да. Как-то, может, в стороне это лучше.
4: Ну, в случае, например, если это родители и ребенок, еще сложнее становится.
2: Так.
4: А потому что это еще более особенные отношения. Ну, как бы, конечно, не особеннее то, что там брат или брат, но как бывает, что родитель, наоборот, то есть он понимает то, что ребенок не прав, но он в любом случае защищает
5: его. Это как в детстве, тебе прямо сейчас при всех всыплю родители, да, ну, родители.
4: Бывает наоборот, нет, я имею в виду то, что бывает наоборот, все понимают то, что ребенок не прав, и там что-то он натворил, а мама, скажем, или отец в любом случае заступается, неважно.
3: Ну, смотрите, мы вот принимаем эту вот долю как-то за чужого человека, заступаться или не заступаться, а мы себя готовы выгораживать или, наоборот, подвергнуть какому-то осуждению и сказать правду в своем случае, если это к себе относится. То есть вы поступили неправильно, и вот...
4: Ну, ситуация, скорее всего.
3: И человек пострадал, например, из-за этого, ну, его наказали или что-то еще.
4: Ну, какая может быть ситуация?
2: Нет, мне кажется, если ты сам понимаешь, на самом деле, и признаешь, что ты не прав, то это легче признать, что ты не прав. Но когда ты...
5: Далеко не
3: конца... Но чаще ли ты это сделаешь, чем другого выручишь или там не скажешь правду про него, а про себя скажешь, например?
2: Ну, ты говоришь о честности к самому себе, да?
3: Да.
2: Вот. Ну, я здесь тоже, на самом деле, нужно нарисовать какую-то ситуацию, потому что в разных ситуациях ты можешь действовать по-разному.
4: Ну, скажем, на работе. Какая ситуация может быть?
3: Ну, рабочий момент, ты там, да, коллектив. Да?
4: Так.
3: А кому-то влетело.
5: Да, кому-то влетело.
3: Или, например, твоему дорогому человеку, или не дорогому человеку, а другу, который с тобой работает.
4: Да, причем влетело, так, скажем, нехорошо. Ты знаешь, что если ты скажешь...
3: Ну, его вот представим, что его премии лишили. Так. А тебе добавили при этом еще.
2: Отлично.
4: Болезнь, например.
2: А он может и не знать, в принципе, что...
3: Да.
2: Чисто вопрос моей честности. Вот. Да. Что все так на меня смотрят, как будто я сейчас отвечаю. Ладно, я лично считаю, что, конечно, нужно это определенно, как бы, пойти, тем более, если человек пострадал, пойти и признаться об этом ему и начальству и так далее. В таких ситуациях я бы, наверное, сделал так. Почти 100%, я думаю. Потому что я пока не припоминаю таких ситуаций, но я бы пошел сделал. Вот. Есть другие ситуации, которые более мелочные, в которых люди не страдали, в которых...
4: Так сильно страдали, поэтому не надо было говорить.
2: Тихо, я помню, что я не говорил, потом я себя долго винил за это. Но никто сильно не пострадал, просто я знал, что я был неправ, и об этом не узнали. Об этом знал только я.
4: Я помню,
2: давай-ка я признаю, кто смотрит меня в камеру, да.
5: Вот. Чисто
2: сердечно. Нет, у меня такое было, да. Но после этого меня очень долго мучила совесть, и когда-то потом я человеку об этом рассказал, потому что тебя когда отпускает, это когда ты признаешься. Вот, как бы, мне кажется, многим такие вот грехи есть, которые, когда ты что-то не сразу говоришь, а потом рассказываешь.
5: Да даже банальная ситуация, вот в автобусе, в маршрутке, например, раз зайцем проехал, и такой, 20 рублей у меня осталось в кармане. Я так не могу. Я даже если вдруг кондуктор там по какой-то причине не подходит или что-то там где-то застрял, я лучше сама дойду. Вот меня прям очень мучает совесть.
4: Мне кажется, да, я сам люблю лично подходить.
2: Просто у нас сейчас такая позиция, что мы такие,
5: такие
2: ангелы,
5: хорошие
2: и говорим, как правильно. Вот вопрос. Это известно, как правильно, что нужно быть честным. Нужно быть честным к самому себе, нужно быть честным по отношению к людям. Но
4: В случае с проездом зайцем тебе люди свою философию докажут, что надо лучше ездить и бесплатно.
2: А ты знаешь, куда эти деньги идут?
4: Эти деньги
2: идут на так скажем, олигархам, которые, значит, сейчас на Карибах где-то отдыхают, и ты вот заплатил эти 20 рублей, а 100 человек такие заплатили, и вот он уже купил себе новый Бентли, там, например, да? Вот, зачем я буду давать...
4: Подожди, как реагируешь, соглашаться или просто, ну...
2: Так, по сути, можно все оправдать.
5: Как быть честным-то?
4: Когда такое происходит.
5: Ну, да.
2: Ну, да, как быть честным? Вот...
4: Ну, таким ангелам, как нам, конечно, тяжело рассуждать.
2: Нет, я считаю, для меня, вот, например...
5: Кого-то ведь это совсем, извините за выражение, не парит. Они живут в этом вот целыми днями, как бы в этой нечестности, и они даже не думают о том, что они поступают нечестно. Даже мысли такой у них нет, и все для них нормально.
2: Я вот сейчас просто подумал, на самом деле, для себя, что, что для меня важно в этом плане, что, что бы я сделал. Для меня, у меня есть, так скажем, совесть, и она у каждого есть. Я считаю, что совесть – это действие Бога в нас, который говорит нам, что есть плохо, что есть хорошо. Вот. И когда ты чувствуешь, что ты поступил плохо, ты знаешь, что, значит, ты обижаешь людей, этим. И ты обижаешь Бога, который, в принципе, и сказал тебе, что есть хорошо, что есть плохо. И вот это желание, как скажем, пойти против этого, получается, я иду против Бога, против совести, и это мне помогает, так скажем, выбрать честность. Вот. Это как одно из предложений, как быть честным.
3: Меня всегда к честности сподвигало то, что если подумать, что Земля круглая, и все равно вот эта вот нечестность потом ко мне придет, мне казалось то, что да, нужно все-таки потерпеть, я правда не прав, и все-таки не нужно себя жалеть, вот я не сахарный не расставлю от того, что признаюсь, или там какое-то наказание даже пожурят меня там.
2: Кстати, да, всегда нас это пугали тем, что все тайное станет явным.
3: Да, да.
2: Так
3: да,
2: что
3: да.
2: Лучше признайся сейчас,
3: потом будет хуже. Нет, просто я как-то, вот, мне это помогало, то, что все-таки, правда, чтобы к тебе все были честными, постарайся быть сам честным другим.
5: На самом деле, все то, что тайное, но всегда станет явным в любом случае. Это прям стопудово. На своем опыте говорю.
2: Да? У тебя когда-то такие были ситуации?
5: Ну, как бы, вот не то, чтобы я прям пыталась скрыть прям. Ну вот, например, то, что не надо бы там где-то сказать, это всегда вылезало в ненужный момент. Поэтому лучше правда, вот любая горькая, но лучше пусть будет правдой.
4: Мне кажется, здесь позиция еще, ну, некоторые люди, опять же, у всех разные профессии. Я сказал вначале про продажников. Mm-hmm. Вот эти люди, они намеренно это делают, все эти вещи. Они понимают то, что, скажем, то, что они пытаются, скажем, продать какую-то вещь, хотя они сами ненавидят ее. Вот, но пытаются доказать, что она классная и хорошая, да, и говорят различные вещи, которые, ну, не соответствуют правде. Мне кажется, здесь вообще есть очень разные люди. И я видел разных людей, которые тоже пытались, скажем, работать в такой сфере. И вот часть из них, и ты видишь, те, которые соглашаются на такую работу, по ним видно то, что, возможно, вначале где-то их когда-то недолюбили, у них какие-то проблемы были когда-то в семье, вот, и они, в принципе, то есть я к чему клоню, к тому, то, что они не ощущают вот этот момент, скажем, ну, простой доброты, они не понимают, вот, поэтому для них это нормально, они даже...
2: То есть культура воспитания в основном
4: да, играет вот, а для тех людей, которых они воспитывались в достаточно хороших условиях, в заботе, любви, то для них, когда они пытаются работать в такой сфере, они чувствуют страшный дискомфорт, и они хотят оттуда вырваться, вот, это есть такое.
2: Хорошо, ладно, спасибо. У меня вот вопрос, один из последних будет, который мы обсудим. Вот если мы сказали с вами, что честно, не всегда нужно говорить. Вот платье у вашего друга, подруги, не очень ей идет, но сейчас ей нужно быть радостной, веселой, потому что она в этом платье идет куда-нибудь уже на вечер. Вот в каких ситуациях вы считаете, когда не нужно быть до конца честными? Если это можно так сказать, что не всегда нужно быть честными, и когда это...
5: У меня есть один знакомый, который вместо слова «наврать» или там «сказать неправду» говорил «преувеличить». Слово такое «преувеличил».
4: Ну, это он тут преувеличил.
5: Я говорю, значит, ты соврал? Ну, преувеличил. Что за такое слово? Я не понимаю. Человек тем самым, я считаю, себя оправдывает просто.
4: То есть больше, если не общалась,
5: преувеличение, да? В принципе,
2: так, Александр, ты пока не отвечаешь на вопрос, который задал. Это понятно. Это пример, как можно говорить не неправду, а преувеличивать.
4: Ну, знаешь, вот в случае с другом, с подругой, то, очевидно, скорее всего, ты скажешь ему правду, как и есть. Даже не важно, хоть за 5 минут.
5: Ну... Знаешь, у меня почти нет таких друзей, которые адекватно на это нормально отреагируют.
4: Ну, я говорю им... Ну, мне представляется то, что если между людьми есть сильные, крепкие отношения, и они понимают то, что ты хочешь им, в принципе, хорошего добра, скорее всего, ты скажешь, как
3: но, опять же, есть форма разная. Если ты скажешь просто так ошарашишь, что человек просто дар речи потерял и развернулся, и не знаешь,
4: ну,
3: что.
4: Ну, тогда у тебя делать. Очень хорошие ораторские способности, если дар речи потерял. А у некоторых людей.
3: А если ты мягко намекнул, что вот мне, на мой взгляд, на мое скромное мнение, обрати внимание, что вот этот вот цвет тебе меньше идет к лицу.
4: Меньше.
2: Так тогда... вот что значит честность тогда? Вот. Это сказать все как есть там или что?
5: Важно, как сказать. Честность, она важно, в любом как... случае нужна, но важно, как ты это преподнесешь. В любом случае важно. Даже в этом ты говоришь,
3: если можно вот, как Аркаша
5: говорит, там раз и отрезать, что девушка вообще больше платья носить не будет. Никакие.
4: Ну, если, да, конечно, у тебя такой цели нет.
3: Скажешь, ну ты такую длину выбрал, что, ну, у тебя, да, аж ноги там. Что ты куда смотрел-то?
2: Ну, вообще, ты там... выбирать не умеешь. Ну да, можно убить человека словом, можно как бы воскресить, даже если она не очень хороша в этом платье, ты можешь ее так это разукрасить, ну сказать, ну ничего, купим другое в следующий раз.
4: Советы для вот. Юных джентльменов.
3: Хорошо, я тебе куплю. Да-да, она такая, все, побежали.
2: Так, и вот и в тех ситуациях, когда мы не только сплатим, это самый мелкий пример, да, вот когда вот, например, человек, и вот мы можем, есть люди, которые высказывают все, что они думают о человеке, и считаю, что он честный. Это нормально. Сказать о тебе все, что я думаю. Вот прям это.
3: Ну вот, вот я, например, к себе критику. Ну, это, конечно, в критику уже. Но честность, вот если, например, прокритиковать честно мое поведение или что-то еще, я принимаю конструктивно, честно. Моя позиция в жизни, вот если мне человек конструктивно доказывает свою точку зрения, то обязательно, как минимум, я даю шанс того, что этот человек имеет свое мнение, если он эту точку зрения доказывает.
2: Тогда понимаешь, есть люди эмоциональные, я знаю, очень много людей, даже если ты конструктивно им расскажешь свою точку
3: зрения. Нет, это понятно. Это я
2: просто они готов. Просто вообще не примут. И я в таких случаях считаю, полагаю, что надо смотреть, что с каким человеком разговариваешь, кому ты правду говоришь. Некоторым вообще лучше не говорить правду, потому что сейчас они ее не поймут.
3: Ну, конечно.
2: И лучше с ним остаться в друзьях, и вот кто-нибудь когда-нибудь ему скажет правду, когда-нибудь он узнает сам.
4: О том, то, что ты ему не сказал правду.
2: А, вот. Да, вот так.
3: Просто нужно быть лояльным, на мой взгляд.
2: Хорошо. И еще, может быть, какие-нибудь советы такие в конечном счете?
5: Да мы уж много что сказали. Лучше правда.
2: Лучше правда, чем неправда. Но в какой форме, да? Форма важна. Важно, кому говорить, когда и конструктивно. Да, Каша? Ну, я думаю, этого достаточно более чем, чтобы вам подумать о чем-то, о честности, о том, как вам говорить человеку критику, что ему вообще говорить. Ну, в общем, вы нас послушали. Мы вам желаем счастья, радости и удачи. Пока.
3: Пока. Пока.
0: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.
8: Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему».

Него мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От узы суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Я расскажу одну историю, которая произошла в моем пасторском служении. В одной церкви мы организовали только-только что встречи для новообращенных. То есть это люди, которые крестились на евангельских встречах. Вот. И мы для них стали проводить отдельно богослужение. Почему мы это делали? Потому что в той церкви, где я был пастором, люди были очень такого сурового нрава, консервативные верующие, очень строгие во многих вопросах. Вот. Ну и, соответственно, переживая о том, что новые люди еще не совсем все понимают, верят как нужно, вот, и как-то их немножечко оградить. Видите, как получается, иногда новых людей нужно ограждать от, скажем так, от святых, которые уже в церкви давно, вот, обезопасить их от них. Мы стали вот эти отдельные встречи проводить. И вот в конце такого служения для новых людей ко мне подошла одна женщина. Я ее видел впервые, но я так понимаю, что она немножко, видимо, уже была знакома с какими-то азами или основами христианской веры. И она мне задала вопрос, ну, действительно ли обязательно возвращать Богу десятину? Вот, действительно ли это обязательно делать? И вы знаете, я не успел открыть рот. Я даже не заметил, откуда появилась эта сестра из этой церкви. Как она вообще проникла в здание церкви и на наше именно богослужение? И она таким суровым, строгим голосом сказала: «Мы обязаны платить Богу десятину. И если мы не будем платить, то мы воры». Вот в этот момент я готов был провалиться сквозь землю, если честно. Я попытался, как мог, исправить ситуацию, объяснить все-таки, как я понимал этот вопрос. Но она ушла расстроенная, и с тех пор я ее не видел больше. Тема моей проповеди – «Я не хочу жертвовать деньги». И мы с вами сегодня попробуем рассмотреть причины, почему я не хочу жертвовать деньги. Я назову 4 причины. На самом деле их гораздо больше. И если вы готовы будете сказать другие причины, которые я не назову, то оставьте, пожалуйста, их в комментарии под видео, да, если вы будете просматривать повторно эту проповедь. Либо если вы нас уже смотрите сейчас, то, пожалуйста, напишите, на ваш взгляд, какие есть причины, почему человек не желает жертвовать деньги. А мы попробуем в этом вопросе разобраться. Ну и, конечно, я хотел еще раз предупредить, что мы все-таки говорим откровенно о том, что в реальности есть. Причем есть не только в нашей церкви, а вообще во всех деноминациях, потому что, ну, вообще религия, она существует за счет добровольных пожертвований, да, и всегда ставит вопрос, что нужно что-то пожертвовать и так далее. То есть это неизбежно. Но мы говорим честно, и мы пытаемся вникнуть в нас, в наше сердце, в наше состояние, в наше понимание вообще вопросов пожертвований. Не для того, чтобы кого-то осудить вот в том, что мы что-то делаем не так, а с тем, чтобы мы, заглянув, увидели свои ошибки и могли их исправить как можно быстрее. Да? Чтобы мы были мотивированы верно. Итак, давайте назовем это причины. Первая причина – это изначально неверная мотивация. Но я уже говорил об этом много раз, какие существуют мотивы или мотивации, которые используют, к сожалению, в религии. Первое – это страх, это чувство вины, чувство долга. Ну, иногда, если в плане денег, то это корысть, обогащение. Что иногда верующие люди говорят тем, кто пришел только недавно? Вот если ты будешь Богу возвращать ему положенное, то что? Бог тебя благословит, да? Все, вот ты попробуй, проверь его, испытай, и сразу пойдут благословения. Знаете, это не совсем так, и это неправильно. Либо мы как-то людей запугиваем, по крайней мере, вот как в этом примере, который я в самом начале рассказал, чем попыталась женщина мотивировать другую женщину принести обещанный Богом? Чем? Долг? Здесь может быть даже и страх. Если ты не принесешь, то ты кто? Ты вор? Все. Но как вообще это вкладывается, в голове укладывается? Неверная мотивация. Она изначально человека, который только-только приходит к Богу, другие верующие люди, неважно какой вообще деноминации, конфессии, начинают мотивировать тем, что, чем сами мотивированы, чем сами были научены. Возможно, это чувство вины. Человек испытывает, что он виноват, что не всегда отдает, и поэтому это надо. И вот он начинает говорить, вот, Господь Иисус за нас умер, кровь свою пролил, тебе что, жалко какие-то деньги свои ему принести? Да? Он там на кресте, посмотри на него, весь в крови мучается, а ты... Ну, и понимаете, вот она началась, религиозная уже пропаганда в выманивании денег. Иногда в Америке бывают очень интересные моменты. Там распространено было такое, ну, в... Одно время, когда еще не было интернета, это телеевангелизм. Там очень много было телепроповедников в Америке. Они выходили на, ну, как бы создавали свое телевидение, да, транслировали свои проповеди, и, соответственно, зрители призывали к тому, чтобы поддержать их развитие, их миссии. Ну и вот такой один телепроповедник очень часто выступал на телевидении и призывал своих слушателей к следующему. «Если вы пожертвуете $100, Господь даст вам 1000!» Ну и так постоянно это как бы работало. Да, деньги приходили на это телевидение, естественно, канал развивался и процветал. Ну и, конечно же, богател и телепроповедник, да, вот. И вот однажды в прямом эфире был такой звонок, когда один человек позвонил в эфир вот этому проповеднику и предложил свою идею. «А почему бы вам не пожертвовать мне $100, чтобы Господь благословил ваше телеслужение и дал вам 1000 баксов?» Правда, да? Логично. Почему бы тебе не раздавать другим людям деньги, и Бог тебя благословит 1000. Но нет, видите, здесь работает наоборот. Это вот простой пример, классический пример неверной мотивации, когда людей побуждают жертвовать деньги, либо заманивая их хорошей приманкой. Подай Господу как можно больше, и Он тебя большим благословит. Да? Или давай, если ты этого не сделаешь, то Господь проклянет тебя, ты будешь под проклятием. И он отвернется от тебя и не будет больше внимать твоим молитвам, закроет все благословения от тебя, и вся жизнь у тебя пойдет на смарку. Ну, примерно в этом, конечно, ты в этот момент что? Кто хочет, чтобы такое было с ним, да? Поэтому тут, я думаю, отдашь все последнее, что есть в кошельке, да, или на банковской карте, лишь бы только благословение Божие не пережить. Братья и сестры, это все не шутки, это на самом деле серьезно. Но я считаю, что мотивация в принесении Богу пожертвований